0: назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Местная хроника.
1: Сдаются в аренду буфеты на паротеплоходах Волжского государственного речного пароходства на навигацию 1926 года. Буфеты на транзитных линиях сдаются в аренду исключительно управлением товаро-пассажирского флота в городе Нижнем Новгороде, а на местных линиях – в соответствующих агентствах управления. Лицам, желающим содержать буфеты, следует подать заявление с указанием своей деятельности по буфетному делу, а также на какой линии желает содержать буфет, и предоставить отзывы, аттестации и другие документальные данные, подтверждающие кредитоспособность и солидность арендатора. Каждому подавшему заявление может быть предоставлено содержание буфета только на одном паротеплоходе той или иной линии. В Сормовском детском саду. На весь Сормовский район имеется пока один только детсад, организован в июне месяце 1925 года. Детей в саду 40 человек, все пролетарского происхождения. Дети рабочих с производств и рабочих материально плохо обеспеченных. Жизнь в детсаду начинается с 6 часов утра. Первый гудок на заводе «Красная Сормова». В двери детсада стучат. Эта молодая работница принесла своего 3-летнего ребенка в детсад. За нею следом идут и другие работницы, несут и ведут своих детей на время работ. Быстро привыкли дети к новой обстановке. С раннего утра звучат в саду громкие детские голоса. Игра в шофер сменяется игрой в пожарников. Затем в дочке-матери любимая игра девочек. Приток ребятишек обыкновенно заканчивается к 9 часам. К этому времени двое дежурных из детей накрывают столы для завтрака. Дети приводят себя в порядок, моют уши, шею, лицо, чистят руки, одевают свои халатики и начинают маршировать под музыку или под команду пионера из прикрепленного к детсаду отряда, или под руководством воспитательницы. Дети там от 3 до 7 лет. Старшие 6-7-летки, кроме того, занимаются немного, минут 15-20, гимнастикой. Затем дежурные приглашают детей в столовую, где им приготовлено по кружке кофе с молоком и кусок белого хлеба или какао с молоком, а то и хлеб с сыром или маслом. После завтрака руководительницы занимаются с детьми по выработанному ими плану – лепкой, рисованием или организованными беседами. В план работ входит изучение в июне месяце природы, общества и труда человека. Природу дети изучают по временам года, жизнь окружающих учреждений, работу и жизнь рабочего и крестьянина. Со всем этим они знакомятся посредством бесед, экскурсий и рассказов. Сами дети приучаются жить коллективом. С детьми проводятся творческие занятия. Дети устраивают домики, паровозы, пароходы. Перед обедом дети гуляют час-полтора. Затем в 12 часов – обед. После обеда – сон. В 2,5 часа детям подается сладкий чай с хлебом, и в 3 часа дети уходят домой. Время от времени устраиваются общие детские собрания, где выясняются вопросы, касающиеся жизни детсада, правил детсада, о детях-шалунах. Тут же происходят выборы в комиссии. К детсаду прикреплен врач, специалист по детским болезням, имеется своя небольшая аптечка. Правила санитарии и гигиены соблюдаются, насколько возможно. У каждого ребенка имеется свое полотенце, постельник и передник. Врачом выработана норма питания и меню на неделю, по которому и готовится завтрак, обед и послеобеденный чай. Врач входит во всю жизнь детсада. Лозунг «Через детсады к оздоровлению» проводится в жизнь.
2: Это интересно.
1: Изучение дождевых червей. Еще Дарвин более 50 лет тому назад отметил большую роль дождевых червей в почвообразовании. Дождевые черви ведут работу по перенесению поверхностных слоев почвы вглубь и обратно и разрыхлению земли. Ежегодно черви перемещают по нескольку тысяч пудов земли. В Америке за последнее время организованы особые питомники, где червей специально разводят и переселяют для обработки бесплодных участков. В противоположность общепринятому мнению, дождевые черви не наносят никакого вреда живым корням растений или клубням. Они питаются исключительно разлагающимися остатками растений. В настоящее время в зоологической лаборатории Всесоюзной академии наук ведутся интересные работы по выяснению условий жизни и развития дождевых червей. Они откладывают свои яйца в особые коконы, наполненные белковой жидкостью. Оказалось, что внутреннее давление жидкости, осмотическое давление, в коконах различных видов червей не одинаково. Поэтому определенные виды червей не в состоянии жить в таких почвах, где почвенные растворы обладают более высоким или более низким осмотическим давлением. В обоих случаях зародыш погибает. Установление зависимости распределения дождевых червей в почве от давления почвенного раствора имеет несомненный практический интерес.
0: «Сто лет тому назад». О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: Молодого.
1: Отвечаю по возможности.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: выражение древнее, где епископ там церковь, то есть епископ как глава епархии, как глава округа какого-то епархиального, он мог себе позволить организовывать уже приходы, организовывать монастыри, рукополагать свое духовенство. То есть это, знаете, как, ну, это как бы генерал на своем месте. То есть он уже полностью управляет церковью на какой-то области. И, естественно, стратегически, когда святитель Алексей выбирал себе епископов вот этих помощников, получалось, что он обогащал русскую землю, нашу землю, тогда еще не совсем, скажем так, может быть, захваченную религией, в том смысле, что крещенные-то были почти все, а вот просвещение, наука, оглашение, вот это все, оно, наверное, притормаживало. И как раз вот посредством епископских вот этих руковозложений, посредством определения епископа на кафедру, он давал полные полномочия с тем, чтобы развивалась церковная жизнь, потому что, я еще раз напомню, епископ вправе рукополагать духовенство, епископ подстригал монашество, устанавливал игуменство в монастырях, инициировал постройку монастыря, инициировал открытие новых храмов. То есть это, ну, знаете, как некий генератор такой совершенно новой структуры жизни церкви.
1: Да, но вот если так обращаться уже к житию, то он посвятил епископов в Ростов, Смоленск и Рязань.
0: Ну, в такие крупные на тот момент времени места, да.
1: И всячески заботясь о своей пастве, устраивал как раз монастыри по образу Троицкого, основанного преподобным Сергием. Много трудился для умиротворения смут и междоусобиц, налаживал отношения с ордынскими ханами. И вообще слава о святой жизни митрополита Алексея дошла до столицы татарского хана. И жена хана Тайдула впала в тяжелую болезнь, ослепла, и никакие врачевания не могли как-то ей возвратить зрение. Она решила обратиться к святителю Алексею.
0: Да, было очень удивительное письмо
1: в Москву, да,
0: в Россию,
1: явился тогда, посольство,
0: чтобы предоставили святого мужа, который может ее исцелить. Удивительное, конечно, явление, когда совершенно неверующий во Христа народ приглашает к себе православного священнослужителя. Конечно, удивительная вещь.
1: Вообще, это от хана было письмо великому князю.
0: Да, государю.
1: И это письмо было таким. «Мы слышали, — писал хан, — что есть у вас служитель Божий, который, если в чем попросит Бога, Бог слушает его. Отпустите его к нам, и если его молитвами исцелеет моя царица, будете иметь со мною мир. Если же не отпустите его, пойду опустошать вашу землю». Конец цитаты. И это кажется ультиматумом.
0: Ну да, это, наверное, в какой-то мере шантаж, я думаю.
1: И что же произошло дальше?
0: Естественно, святитель Алексей сразу не мог согласиться на это, потому что вы сами прекрасно понимаете, что от него требовали реального чуда. А поскольку человек он был духовный, он понимал прекрасно, что чудо не может быть предметом рассуждения человеков. Но он сказал совершенно удивительные слова на этот счет, что «я не могу исцелить, естественно, но Господь, который может воскрешать мертвых и давать зрение слепорожденным, в его волю предаю эту ситуацию. Пойду, если он захочет все это совершить, значит, будет совершено».
1: И в итоге?
0: И в итоге получилось так, что пелена с глаз Тайдулы спала. Как мы знаем во множественных, так сказать, историях, почему-то, вот я не могу сказать, чем это связано, даже уже в Ветхом Завете мы сталкиваемся именно с исцелением слепоты. То есть, видимо, какая-то аллегорическая тут еще подоплека есть, то, что помимо физического незрения человек, исцеляясь вот при каких-то чудесных событиях, получает еще и возможность видеть какие-то духовные вещи, скорее всего. И потом мы впоследствии, кстати, видим, да, Тайдула много ходатайств о этом человеке, о ситуации с этим человеком, исцелившим ее, так сказать. И все это было не случайно.
1: Причем признательный хан дал святителю в качестве почести перстень, который доселе можно видеть в патриаршей ризнице. И святитель, совершив чудо веры между людьми тьмы, возвратился на родину, а Тайдула много потом ходатайствовала за Русь. Отец Николай, ну вот говоря об этом, это действительно же был запрос на чудо.
0: Конечно.
1: И невозможно не провести аналогию с тем запросом на чудо, с которым сейчас некоторые идут в церковь.

0: как быть? Стоит ли верить в то, что чудо произойдет? Или стоит как раз идти к Богу, понимая ситуацию так, как показал ее святитель Алексей, что отдавать ситуацию на волю Бога воскрешающего и дающего слепорожденным зрение?
1: Мы с вами очень часто пытаемся оперировать вещами, которые по сути своей, они, в общем-то, видятся нами на поверхности, но на самом деле, с моей точки зрения, они нас, ну, не совсем выглядят так, как мы это видим вот в описаниях. Посмотрите на алгоритм, который приличествовал вот этой ситуации. Алгоритм очень сложный. Некто, будучи, так сказать, в язычестве, требует, чтобы было совершено нарушение законов физического естества.
0: То есть это был не запрос на чудо, это было требование?
1: Это было требование, но вы же видите, было в письме конкретная угроза.
0: Ну да, если приедет, будет у вас все хорошо, если не получится, то...
1: То есть это угроза. Но для того ментала, для того времени, я боюсь, что это было нормально, как бы, да, то есть это воспринималось более спокойно, чем мы сейчас, наверное, можем себе представить, потому что и так опустошения-то были на тот момент времени, хотя сейчас вот я слышу много историков, утверждают, что это вообще не, времени как бы не существовало, но это ладно, это как бы не будем сейчас трогать.
0: Это другая тоже история.
1: Да, да. Вот, но вы понимаете, какая вещь? Удивительная, с моей точки зрения, вещь. Святитель Алексей, после того, как государь объявляет ему об этой ситуации, сначала констатирует свою немощь, первое. Второе, он идет не для того, чтобы получить себе какие-то бонусы себе. Он идет для того, чтобы, с одной стороны, сделать добро человеку, который впал в недуг, а с другой стороны, он хочет еще получить благо для тех людей, которые стояли за его спиной. Поэтому, если вот мы рассмотрим вот этот алгоритм, этот механизм, то, наверное, он будет неприменим в случае, который вы задали мне вопрос, приходящего сегодня в храм человека. Человек просит себе чаще всего или своим близким, но, опять-таки, здесь некая доля, наверное, эгоизма в большей степени проявляется, чем была у святителя Алексея. Для себя, по сути дела, даже получив перстень, да, он не просил ничего у Бога. Для себя он не делал ничего. Более того, давайте мы с вами сейчас просто представим простую ситуацию. Несмотря на то, что сейчас очень непростая обстановка в небе, аэропорты время от времени перекрываются, закрываются, небо закрывается, идут какие-то непонятные, так сказать, объекты, там то ли это НЛО, то ли БПЛА, там еще что-то. В тот момент времени, о котором мы говорим, не было даже этого. И если сейчас человеку надобно навестить бабушку, которая живет в Екатеринбурге, из Москвы, например, или откуда-то, или еще где-то в другом месте, человек просто через телефон заходит на сайт РЖД или Аэрофлот или еще куда-то, покупает себе спокойно билет, он никуда не идет, он ничего не предпринимает, сидя в кресле у себя на кухне, там чай попивая потихонечку, да? В тот момент времени, о котором мы с вами говорим, нужно понимать, что для того, чтобы святитель Алексей мог исцелить Тайдулу, ему нужно было предпринять огромные усилия. Усилия физические. Он шел, он ехал какими-то повозками через неспокойное время, через неспокойные территории. Он непонятно, там света нет, электричества нет. Непонятно, что с едой, непонятно, что с ночлегом, непонятно, что где и как. Вы понимаете? Но нужно это понимать. Сейчас я еще раз повторюсь, да, беру телефон, набираю нужный мне адрес, меня туда привозят. Ну, спустя какие-то моменты там, да, в тот момент времени, простите, было не так, и нужно это учитывать. То есть этот человек соглашается на труд, труд и еще раз труд. Для себя что он от этого труда получил? Ну, так сказать, в начале как бы идеи всей этой, ничего. То есть его попросили, ему предложили понести тягость ради людей, ради Тайдулы и так далее. И человек со смирением пошел и спрашивать у Бога в своих святительских молитвах исцеление данной несчастной женщине. Если мы говорим про сегодняшний, так сказать, ну, момент, который мы можем наблюдать, да, сегодня это происходит совершенно по-другому. Человек совершенно в более комфортных условиях приезжает в храм, совершенно более в комфортных условиях приезжает в монастырь, к чудотворным иконам, к чудотворным мощам, в какие-то места, которые его тянут, и чаще всего просит, ну, не скажу, что, может быть, требует, он, наверное, очень, очень сильно просто просит у Господа, у Царицы Небесной, у святых угодников, у заступников наших, да, в том числе у святителя Алексея, просит, просит и просит, и либо себе, либо косвенно себе, и спрашивая помощи своим близким, потому что это касается их жизни. Смотрите, какая глобальная разница. Один человек предпринимает тяжелейший труд для того, чтобы потрудиться ради кого-то, и здесь наша сегодняшняя ситуация, когда человек поменьше труд предпринимает, чтобы получить просимое самому себе. Ну, по-моему, даже если вот мы будем ставить в один ряд эти тезисы, они никак не сочетаются между собой. Обратите внимание, у них разный совершенно смысл.
0: Здесь у нас...

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Доброе утро на радио «Образ».
1: Это утро на радио «Образ». Снова здравствуйте. Приветствуем вас во втором получасе нашего утреннего эфира. Сегодня с протоиереем Николаем Алясовым говорим про святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца. Закончили предыдущее получасие как раз на том, что смутные были времена во время...
2: Во время земной жизни святителя Алексея.
1: И тогда же Иорда.
2: Впрочем, и других святителей, потому что у нас вообще очень часто было неспокойное время, как я помню.
1: Сложно вспомнить спокойное время, да, поэтому... Да. Святитель Алексей всячески заботился о пастве, повторим, да? Он ставил епископов, устраивал общежительные монастыри и налаживал отношения с ордынскими ханами. Это ведь колоссальная работа на самом деле.
2: Да, это колоссальная работа. Это колоссальная работа не только с точки зрения духа, но еще и с точки зрения...
1: Физически,
2: конечно.
1: Ставить
2: тем более
1: епископов?
2: С учетом отсутствия тех коммуникационных возможностей, которые есть сегодня.
1: И возможности перемещаться,
2: да,
1: в пространстве.
2: Да, да, коммуникационные вопросы, да. То есть и не было метро, не было самолетов, не было поездов, связи как таковой не было. То есть это голубиная почта, простите, но это сроки совершенно другие. Как вы понимаете, что сейчас человек может позвонить, подняв трубку, и любая точка практически мира на связи, тогда было совсем по-другому.
1: А что же тогда кроется вот за этим словосочетанием «ставил епископов»? Ведь тогда, мы уже говорили, русская церковь напрямую зависела от Константинополя. Но именно со святителя Алексея началась новая эпоха.
2: Стала, наверное, появляться новая, как бы сказать, не то чтобы эпоха, а...
1: Но стало проще.
2: Стало проще, потому что, кстати, к слову сказать, около 20 человек он поставил епископами за свою святительскую жизнь. То есть это, ну, я
1: это
2: считаю, это на тот момент времени это архимного. Потому что с учетом того, что епископ есть такой...

дети любимых и юношей и девушек. Так могли называть друг друга князь Дмитрий и Евдокия в их счастливом союзе. Постараемся сейчас увидеть святых мысленным взором.

0: Бой на реке Воже. Главная репетиция сражения на Куликовском поле.
1: В 1368 году войска великого князя литовского Альгерда напали на русские страны и двинулись в Москву, чтобы разрушить деревни и ограбить местных жителей. Альгерд начал осаду, но вид каменного Кремля испугал его. Сам вид крепких городских стен и новых каменных построек многозначительно показывал решительность москвичей, уверенность в своих силах и готовность упорно защищать родной город. Постояв у основания Москвы 3 дня, Альгерд снял осаду и убрался обратно в Литву. В 1370-х годах великий князь Дмитрий Иванович начинает борьбу с Золотой Ордой. В 1376 году состоялся его поход на Волжскую Булгарию на одно из ордынских селений. Русские воины осадили столицу Булгарии и, несмотря на наличие у противника пушек, заставили врага сдаться. Это был значительный успех Москвы. Это была первая наступательная победа в борьбе с татарами. В 1378 году Мамай бросил на Русь огромные войска, во главе которого стоял темник Бегич. В июле татары вновь напали на рязанские земли. Князь Дмитрий вышел навстречу недругу и разгромил его полки в бою на реке Воже.

уже вторую победу над татарами одержал князь Дмитрий. Это укрепило боевой дух русских воинов и стало как бы главной репетицией сражения на Куликовом поле. И о нем мы поговорим в нашей следующей передаче.